0: вами Иваново ФМ, первое областное радио.
1: Кто проклял эту землю?

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».

0: работе с вами Иванова FM.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-37-00-374 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами «Иваново ФМ».

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы

оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Иваново

0: Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет.
1: Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.

быть, из падающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизни.

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Дороги Ивановской области будут ремонтировать с применением современных технологий. Правительство региона заключило соглашение с «Газпромом». Оно предусматривает увеличение поставок высокотехнологичных материалов для нового строительства, обслуживания и ремонта федеральных и региональных трасс. Полимеры разрабатывают в научно-исследовательском центре компании. При этом учитывают параметры дороги от интенсивности движения до климатических условий. Добавим, между городами Ивановской области в нормативное состояние привели уже более 90% магистралей, по этому показателю наш край один из лидеров в ЦФО. Мошенники обманули ивановскую пенсионерку на несколько миллионов. Сначала пожилой женщине позвонили якобы из поликлиники и спросили паспортные данные. Потом с ней связался лжеследователь и рассказал, что от ее имени пытались перевести деньги в недружественную страну. В итоге 87-летняя ивановка в течение месяца закрыла все счета и отдала преступникам свои сбережения. Общая сумма ущерба превысила 6 миллионов рублей. Тем временем банки и операторов связи могут обязать полностью возмещать ущерб клиентам, пострадавшим от мошенников. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Речь идет о случаях, когда организация не выполнила требования по защите от аферистов. Тогда клиент сможет потребовать компенсацию. Ее размер будет равен сумме перевода на счет злоумышленника. При этом ответственность с самого человека полностью не снимается. Если банк или оператор все сделал по правилам, а клиент все равно перевел деньги мошенникам, возврат не предусмотрен. Объявлена программа игровых сериалов фестиваля «Пилот». Он пройдет в Иванове с 17 по 21 июня. В этом году в конкурс вошло более 20 новых проектов. Одна из главных тем большинства картин – поиск себя. Герои конкурсных работ пытаются разобраться в жизни, отношениях и своем месте в стремительно меняющемся мире. Лучшие пилоты сериалов выберет не только жюри, но и зрители. Все показы традиционно будут бесплатными. Регистрация на сайте фестиваля откроется ближе к началу мероприятия. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 35 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 24 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 62%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
7: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сбору металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
8: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чайково. ОКН
0: 13-333-5-0-263. Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 8 июня.
1: Год 1909.
2: Выпущен первый серийный автомобиль российского производства. Он был построен и продемонстрирован в 1896 году изобретателями Яковлевым и Фрезе. Впоследствии в России появился ряд частных автофирм. Одной из наиболее крупных являлся Рижский русско-балтийский завод, основанный в 1874 году. 8 июня 1909 года из его ворот выехал первый серийный автомобиль российского производства «Руссобал». Это была изящная двухместная машина серого цвета с четырехцилиндровым двигателем. Машина пользовалась устойчивым спросом и неплохо проявила себя и в российских, и в международных автогонках. Они получили репутацию надежных и выносливых машин, а также признание официальных кругов. Даже в царском гараже появилось два автомобиля русской марки.
1: Год 1922.
2: В Москве начался процесс по делу правых эсеров, который поставил точку в политической коалиции большевиков и социал-революционеров, сложившейся после Октябрьского переворота 1917 года. Отныне большевики, победившие в гражданской войне, больше не намеревались с кем-либо делить власть. Руководство правых эсеров обвинили в организации терактов против большевистских лидеров в 1918 году, убийство Урицкого и Володарского, покушение на Ленина. В августе 1922 года лидеры партии были условно приговорены Верховным трибуналом в ЦИК к смертной казни. Приговор в отношении их должен был быть незамедлительно приведен в исполнение, если партия социал-революционеров станет использовать вооруженные методы борьбы против советской власти. Через два года смертный приговор был заменен пятилетним тюремным заключением с последующей трехлетней ссылкой в отдаленные районы страны.
1: Год 1948.
2: Запущен советский реактор для производства оружейного плутония. В конце 1940-х годов правительство СССР приняло решение в кратчайшие сроки построить завод по получению и выделению оружейного плутония. Было выбрано место для строительства завода, район озера Кыштым в южной части Урала. Строительство было поручено одной из самых мощных строительных организаций Челябметаллургстрою НКВД СССР. В августе 1946 года было начато строительство первого промышленного атомного реактора мощностью 100 мегаватт. Он был пущен в эксплуатацию 8 июня 1948 года. Пуск реактора курировал сам Игорь Курчатов, научный руководитель советского ядерного проекта.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
8: Пора менять дверь. АвтоМК есть. Трейд-ин. Заберем старую дверь. Счет новой. Только на улице Строителей, 76.
9: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
10: Имплантация зубов от хороших докторов.
11: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: Любовь и...
13: золото на Иваново-ФМ.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
16: С бриллиантами.
14: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
3: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново-ФМ.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Дороги Ивановской области будут ремонтировать с применением современных технологий. Правительство региона заключило соглашение с «Газпромом». Оно предусматривает увеличение поставок высокотехнологичных материалов для нового строительства, обслуживания и ремонта федеральных и региональных трасс. Полимеры разрабатывают в научно-исследовательском центре компании. При этом учитывают параметры дороги от интенсивности движения до климатических условий. Добавим, между городами Ивановской области в нормативное состояние привели уже более 90% магистралей, по этому показателю наш край один из лидеров в ЦФО. Мошенники обманули ивановскую пенсионерку на несколько миллионов. Сначала пожилой женщине позвонили якобы из поликлиники и спросили паспортные данные. Потом с ней связался лжеследователь и рассказал, что от ее имени пытались перевести деньги в недружественную страну. В итоге 87-летняя ивановка в течение месяца закрыла все счета и отдала преступникам свои сбережения. Общая сумма ущерба превысила 6 миллионов рублей. Тем временем банки и операторов связи могут обязать полностью возмещать ущерб клиентам, пострадавшим от мошенников. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Речь идет о случаях, когда организация не выполнила требования по защите от аферистов. Тогда клиент сможет потребовать компенсацию. Ее размер будет равен сумме перевода на счет злоумышленника. При этом ответственность с самого человека полностью не снимается. Если банк или оператор все сделал по правилам, а клиент все равно перевел деньги мошенникам, возврат не предусмотрен. Объявлена программа игровых сериалов фестиваля «Пилот». Он пройдет в Иванове с 17 по 21 июня. В этом году в конкурс вошло более 20 новых проектов. Одна из главных тем большинства картин – поиск себя. Герои конкурсных работ пытаются разобраться в жизни, отношениях и своем месте в стремительно меняющемся мире. Лучшие пилоты сериалов выберет не только жюри, но и зрители. Все показы традиционно будут бесплатными. Регистрация на сайте фестиваля откроется ближе к началу мероприятия. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 35 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 24 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 62%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Вася!
1: Реклама на Иваново FM.
2: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
3: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
4: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
5: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
6: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
7: Бигам встречает лето грандиозными скидками. 11 и 12 июня жаркие скидки до 30% на весь ассортимент садовой техники, электроинструмента, товаров для водоснабжения и расходных материалов. Выгодное лето в Бигам.
8: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, лектории. Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное события лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Пользователи айфонов не получат 5G в России. Владельцы айфонов в России останутся без доступа к сетям пятого поколения даже после их запуска отечественными операторами. Как сообщается, проблема связана с политикой Apple и отсутствием взаимодействия компании с российскими операторами после ухода с рынка РФ. По словам экспертов, современные модели iPhone технически способны работать на частотах, которые планируется использовать для развертывания 5G сетей в России. Однако доступ к технологии контролируется на уровне ПО устройства. Для активации поддержки 5G Apple требует подтверждения от операторов связи о корректной работе сети, после чего компания вносит соответствующие настройки в прошивку смартфонов. Сейчас такой сценарий маловероятен. После ухода Apple фактически прекратила контакты с местными операторами связи. В результате процедура сертификации и настройки устройств под российские сети пятого поколения оказалась заблокирована. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что вероятность появления полноценной поддержки 5G на российских айфонов близка к нулю. По его словам, компания уже несколько лет не открывает для пользователей в России некоторые сетевые функции, включая технологию Voice over Wi-Fi. При этом запуск 5G в стране постепенно приближается. Как ранее сообщалось, уже в конце июня государственная компания по радиочастотам может выделить некоторым операторам связи диапазон для развертывания сетей нового поколения. Согласно проекту, услуги связи стандарта 5G должны появиться во всех российских городах с населением больше миллиона человек не позднее конца 2027 года. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
7: Любовь и...
8: золото на Иваново-ФМ.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
11: С бриллиантами!
9: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
12: Любите свой газон. В бегам газонокосилки и садовые тракторы «Вилартек». Мощные моторы, прочная дека, продвинутая трансмиссия и маневренность. Меньше обслуживания, больше результата. «Вилартек» – техника, которая работает как часы. «Бегам» – правильный выбор.
13: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты, наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Havail Pro по адресу Иваново, деревня Калиново, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
14: Возрастное ограничение старше 18 лет.
15: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Дороги Ивановской области будут ремонтировать с применением современных технологий. Правительство региона заключило соглашение с «Газпромом». Оно предусматривает увеличение поставок высокотехнологичных материалов для нового строительства, обслуживания и ремонта федеральных и региональных трасс. Полимеры разрабатывают в научно-исследовательском центре компании. При этом учитывают параметры дороги от интенсивности движения до климатических условий. Добавим, между городами Ивановской области в нормативное состояние привели уже более 90% магистралей, по этому показателю наш край один из лидеров в ЦФО. Мошенники обманули ивановскую пенсионерку на несколько миллионов. Сначала пожилой женщине позвонили якобы из поликлиники и спросили паспортные данные. Потом с ней связался лжеследователь и рассказал, что от ее имени пытались перевести деньги в недружественную страну. В итоге 87-летняя ивановка в течение месяца закрыла все счета и отдала преступникам свои сбережения. Общая сумма ущерба превысила 6 миллионов рублей. Тем временем банки и операторов связи могут обязать полностью возмещать ущерб клиентам, пострадавшим от мошенников. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Речь идет о случаях, когда организация не выполнила требования по защите от аферистов. Тогда клиент сможет потребовать компенсацию. Ее размер будет равен сумме перевода на счет злоумышленника. При этом ответственность с самого человека полностью не снимается. Если банк или оператор все сделал по правилам, а клиент все равно перевел деньги мошенникам, возврат не предусмотрен. Объявлена программа игровых сериалов фестиваля «Пилот». Он пройдет в Иванове с 17 по 21 июня. В этом году в конкурс вошло более 20 новых проектов. Одна из главных тем большинства картин – поиск себя. Герои конкурсных работ пытаются разобраться в жизни, отношениях и своем месте в стремительно меняющемся мире. Лучшие пилоты сериалов выберет не только жюри, но и зрители. Все показы традиционно будут бесплатными. Регистрация на сайте фестиваля откроется ближе к началу мероприятия. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 35 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 24 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 62%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
9: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
10: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: Владимирская область, село Чайково, УКН 13-233-00-263.
12: Любовь и...
13: золото на Иваново-ФМ.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
13: С бриллиантами.
14: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
16: Бигам встречает лето грандиозными скидками. 11 и 12 июня жаркие скидки до 30% на весь ассортимент садовой техники, электроинструмента, товаров для водоснабжения и расходных материалов. Выгодное лето в Бигам.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Аурус» представил несколько новинок. Главным дебютантом Петербургского международного экономического форума стал обновленный «Сенат». Седан косметически изменился внутри и снаружи. По технике модернизировали тормоза, подвеску и коробку передач. Кроме стандартной версии, показали удлиненный седан «Сенат Лонг» и кабриолет. BAF представит в России новый пикап. Он сделан на базе внедорожника 212 Т0, который уже поступил в продажу и стоит от 4,5 миллионов рублей. Обе машины отличаются хорошей геометрической проходимостью и подготовлены к езде по бездорожью. Есть понижающий ряд, межколесные блокировки спереди и сзади. Полурамные грузовики ВИС на базе «Лады Гранты» начали оснащать кондиционером. Опция обойдется в 50 тысяч рублей. Ранее очень нужную в южных и не только регионах функцию получили и другие версии. В том числе машины с бортовой платформой. В зависимости от типа кузова, грузовики ВИС стоят от 1,5 миллиона рублей. Последние годы в автопроме принято описывать как кризис, но есть мнение, что настоящий кризис еще даже не начинался. Прежняя экономика автопрома была построена на идее, что машину нужно менять на новую через каждые 3-5 лет. Сейчас люди, наоборот, стремятся купить машину надолго. Избыток нововведений скорее отталкивает, чем вызывает вау-эффект. Подробнее о том, куда движется автопром, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
8: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: «Бигам» встречает лето грандиозными скидками. 11 и 12 июня жаркие скидки до 30%. На весь ассортимент садовой техники, электроинструмента, товаров для водоснабжения и расходных материалов. Выгодное лето в «Бигам».
10: Окна, двери, потолки, Росстрой.
11: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
10: Росстрой.
11: 57-71-17.
12: Внимание, внимание. Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
13: Акция до конца месяца.
14: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
15: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
13: Имплантация зубов от хороших докторов.
16: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
17: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. Бегам. Уверенность в каждом выборе.
18: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: путешествие.
1: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
2: Мясной гурман.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
4: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
5: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
6: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265.
7: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
8: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Владимирская область, село Чайково, ОПН 13-333-5-0-263.
10: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
11: Бигам встречает лето грандиозными скидками. 11 и 12 июня жаркие скидки до 30% на весь ассортимент садовой техники, электроинструмента, товаров для водоснабжения и расходных материалов. Выгодное лето в Бигам.
12: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

после случившегося. Долго будут врать, расскажет ли комиссия, как трудно умирать.

0: золото на Иваново-ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Елена, и я хочу признаться в любви своей дочери. Мне безумно повезло в этой жизни, ведь у меня самая лучшая дочь на свете. Я очень благодарна ей за доброту, за искренность, за отношения. Она самый замечательный человек. Я ей очень горжусь и безумно люблю.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново-ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на Иваново-ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам».
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: В Наволоках родители заплатили крупную сумму за ДТП сына. В августе прошлого года 15-летний подросток на электросамокате на тротуаре сбил 80-летнюю женщину. Пенсионерка упала на асфальт, повредила руки и голову. Ей потребовалась госпитализация. Компенсировать пострадавший ущерб прокуратура обязала родителей школьника. В ходе рассмотрения дела они добровольно выплатили 270 тысяч рублей. Дороги Ивановской области будут ремонтировать с применением современных технологий. Правительство региона заключило соглашение с «Газпромом». Оно предусматривает увеличение поставок высокотехнологичных материалов для нового строительства, обслуживания и ремонта федеральных и региональных трасс. Полимеры разрабатывают в научно-исследовательском центре компании. При этом учитывают параметры дороги от интенсивности движения до климатических условий. Добавим, между городами Ивановской области в нормативное состояние привели уже более 90% магистралей. По этому показателю наш край один из лидеров в ЦФО. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
3: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
4: Конечно. С расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
3: А в офис надо приезжать?
4: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
3: А в субботу?
4: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин. На Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
5: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
6: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
7: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
8: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
9: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Конковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
10: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
11: Акция до конца месяца.
12: «Газпром Газораспределение Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
13: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
14: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
15: Лечь! Чем зубки не робея у Стволыгина Андрея.
16: Телефон 59-29-49.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Любите свой газон. В «Бигам» газонокосилки и садовые тракторы «Вилартек». Мощные моторы, прочная дека, продвинутая трансмиссия и маневренность. Меньше обслуживания, больше результата. «Вилартек» – техника, которая работает как часы. «Бигам» – правильный выбор.
11: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты, наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Havail Pro по адресу Иваново, деревня Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
16: Возрастное ограничение старше 18 лет.
19: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Ивановые 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Дороги Ивановской области будут ремонтировать с применением современных технологий. Правительство региона заключило соглашение с «Газпромом». Оно предусматривает увеличение поставок высокотехнологичных материалов для нового строительства, обслуживания и ремонта федеральных и региональных трасс. Полимеры разрабатывают в научно-исследовательском центре компании. При этом учитывают параметры дороги от интенсивности движения до климатических условий. Добавим, между городами Ивановской области в нормативное состояние привели уже более 90% магистралей, по этому показателю наш край один из лидеров в ЦФО. Мошенники обманули ивановскую пенсионерку на несколько миллионов. Сначала пожилой женщине позвонили якобы из поликлиники и спросили паспортные данные. Потом с ней связался лжеследователь и рассказал, что от ее имени пытались перевести деньги в недружественную страну. В итоге 87-летняя ивановка в течение месяца закрыла все счета и отдала преступникам свои сбережения. Общая сумма ущерба превысила 6 миллионов рублей. Тем временем банки и операторов связи могут обязать полностью возмещать ущерб клиентам, пострадавшим от мошенников. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Речь идет о случаях, когда организация не выполнила требования по защите от аферистов. Тогда клиент сможет потребовать компенсацию. Ее размер будет равен сумме перевода на счет злоумышленника. При этом ответственность с самого человека полностью не снимается. Если банк или оператор все сделал по правилам, а клиент все равно перевел деньги мошенникам, возврат не предусмотрен. Объявлена программа игровых сериалов фестиваля «Пилот». Он пройдет в Иванове с 17 по 21 июня. В этом году в конкурс вошло более 20 новых проектов. Одна из главных тем большинства картин – поиск себя. Герои конкурсных работ пытаются разобраться в жизни, отношениях и своем месте в стремительно меняющемся мире. Лучшие пилоты сериалов выберет не только жюри, но и зрители. Все показы традиционно будут бесплатными. Регистрация на сайте фестиваля откроется ближе к началу мероприятия. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 35 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 24 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 62%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 8 июня.
1: Год 1909.
2: Выпущен первый серийный автомобиль российского производства. Он был построен и продемонстрирован в 1896 году изобретателями Яковлевым и Фрезе. Впоследствии в России появился ряд частных автофирм. Одной из наиболее крупных являлся Рижский русско-балтийский завод, основанный в 1874 году. 8 июня 1909 года из его ворот выехал первый серийный автомобиль российского производства «Руссобал». Это была изящная двухместная машина серого цвета с четырехцилиндровым двигателем. Машина пользовалась устойчивым спросом и неплохо проявила себя и в российских, и в международных автогонках. Они получили репутацию надежных и выносливых машин, а также признание официальных кругов. Даже в царском гараже появилось два автомобиля русской марки.
1: Год 1922.
2: В Москве начался процесс по делу правых эсеров, который поставил точку в политической коалиции большевиков и социал-революционеров.

0: Через 2 года смертный приговор был заменен 5-летним тюремным заключением с последующей 3-летней ссылкой в отдаленные районы страны.
1: Год 1948.
0: Запущен советский реактор для производства оружейного плутония. В конце 1940-х годов правительство СССР приняло решение в кратчайшие сроки построить завод по получению и выделению оружейного плутония. Было выбрано место для строительства завода, район озера Кыштым в южной части Урала. Строительство было поручено одной из самых мощных строительных организаций Челябметаллургстрою НКВД СССР. В августе 1946 года было начато строительство первого промышленного атомного реактора мощностью 100 мегаватт. Он был пущен в эксплуатацию 8 июня 1948 года. Пуск реактора курировал сам Игорь Курчатов, научный руководитель советского ядерного проекта.
2: Занавес времени. История государства российского. Реклама на Иваново ФМ.
3: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
4: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
3: И можно заехать сразу?
4: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
2: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
5: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-333-5-0-263.
7: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
8: Любовь и...
9: золото на Иваново-ФМ.
10: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
11: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
9: С бриллиантами.
10: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
12: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
13: Выгодно?
14: Да.
13: Где?
14: В высшей лиге.
15: Квас «Берендеевка» 2,5 литра, 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов, 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Пользователи айфонов не получат 5G в России. Владельцы айфонов в России останутся без доступа к сетям пятого поколения даже после их запуска отечественными операторами. Как сообщается, проблема связана с политикой Apple и отсутствием взаимодействия компании с российскими операторами после ухода с рынка РФ. По словам экспертов, современные модели iPhone технически способны работать на частотах, которые планируется использовать для развертывания 5G сетей в России. Однако доступ к технологии контролируется на уровне ПО устройства. Для активации поддержки 5G Apple требует подтверждения от операторов связи о корректной работе сети, после чего компания вносит соответствующие настройки в прошивку смартфонов. Сейчас такой сценарий маловероятен. После ухода Apple фактически прекратила контакты с местными операторами связи. В результате процедура сертификации и настройки устройств под российские сети пятого поколения оказалась заблокирована. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что вероятность появления полноценной поддержки 5G на российских айфонах близка к нулю. По его словам, компания уже несколько лет не открывает для пользователей в России некоторые сетевые функции, включая технологию Voice over Wi-Fi. При этом запуск 5G в стране постепенно приближается. Как ранее сообщалось, уже в конце июня государственная компания по радиочастотам может выделить некоторым операторам связи диапазон для развертывания сетей нового поколения. Согласно проекту, услуги связи стандарта 5G должны появиться во всех российских городах с населением больше 1 000 000 человек не позднее конца 2027 года. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
4: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию, современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
6: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций.

0: со всей страны, комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Аурус представил несколько новинок. Главным дебютантом Петербургского международного экономического форума стал обновленный Сенат. Седан косметически изменился внутри и снаружи. По технике модернизировали тормоза, подвеску и коробку передач. Кроме стандартной версии, показали удлиненный седан Сенат Лонг и кабриолет. BAF представит в России новый пикап. Он сделан на базе внедорожника 212 Т0, который уже поступил в продажу и стоит от 4,5 миллионов рублей. Обе машины отличаются хорошей геометрической проходимостью и подготовлены к езде по бездорожью. Есть понижающий ряд, межколесные блокировки спереди и сзади. Полурамные грузовики ВИС на базе «Лады Гранты» начали оснащать кондиционером. Опция обойдется в 50 тысяч рублей. Ранее очень нужную в южных и не только регионах функцию получили и другие версии, в том числе машины с бортовой платформой. В зависимости от типа кузова, грузовики ВИС стоят от 1,5 миллиона рублей. Последние годы в автопроме принято описывать как кризис, но есть мнение, что настоящий кризис еще даже не начинался. Прежняя экономика автопрома была построена на идее, что машину нужно менять на новую через каждые 3-5 лет. Сейчас люди, наоборот, стремятся купить машину надолго. Избыток нововведений скорее отталкивает, чем вызывает вау-эффект. Подробнее о том, куда движется автопром, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
9: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
10: А что еще?
9: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
10: Выгодно.
9: Да, но предложение ограничено.
10: Бегу звонить.
9: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
11: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и достаточно.

0: 2,5 литра – 169,90. Свинина тушеная Берендеевка 325 граммов – 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в Высшей Лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: «Золото» на Иваново-ФМ.
1: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я хочу признаться в любви своей супруге Олесе. Ну, я скажу прямо на имбусе. Я ее очень сильно искренне люблю. Мы с ней ждем пятого ребенка, пятого сына. Я ее очень сильно люблю, и я счастлив, что встретил свою вторую половинку, единого целого. Она меня очень по-инопланетному красива.
1: Как приятно и романтично. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК «Иваново-ФМ», регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
3: Любовь и
0: золото на «Иваново-ФМ».
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
5: С вами «Иваново-ФМ». Первое областное радио.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам».
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: В Наволоках родители заплатили крупную сумму за ДТП сына. В августе прошлого года 15-летний подросток на электросамокате на тротуаре сбил 80-летнюю женщину. Пенсионерка упала на асфальт, повредила руки и голову. Ей потребовалась госпитализация. Компенсировать пострадавший ущерб прокуратура обязала родителей школьника. В ходе рассмотрения дела они добровольно выплатили 270 тысяч рублей. Дороги Ивановской области будут ремонтировать с применением современных технологий. Правительство региона заключило соглашение с «Газпромом». Оно предусматривает увеличение поставок высокотехнологичных материалов для нового строительства, обслуживания и ремонта федеральных и региональных трасс. Полимеры разрабатывают в научно-исследовательском центре компании. При этом учитывают параметры дороги от интенсивности движения до климатических условий. Добавим, между городами Ивановской области в нормативное состояние привели уже более 90% магистралей. По этому показателю наш край один из лидеров в ЦФО. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
3: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
4: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
3: В офис надо приезжать?
4: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
3: А в субботу?
4: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
5: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
6: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
7: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
8: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
9: Окна, двери, потолки, расстрой.
10: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
9: Росстрой.
10: 57-71-17.
11: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
12: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
14: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
15: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново ФМ.

0: в обед.
1: Кто все мы и куда идем, когда же еще задаваться такими вопросами, как не в самый, как говорят, тяжелый день недели, в понедельник. Мы, конечно, с вами, друзья, очень долгое время этот стереотип стараемся развить, и мне кажется, у нас неплохо получается. Помогает нам в этом, конечно, программа «Привет в обед», которая стартовала и сегодня, поскольку будний день в 12.00 ровно. Сейчас на студийных 12.04, я, Кирилл Горохов, приветствую вас в начале этого часа. Надеюсь, что все вы пребываете исключительно в хорошем настроении. Ну а даже если вдруг нет, в ближайший час мы это недоразумение как-нибудь поправим. С помощью хороших любимых песен, конечно, и хорошего настроения, за которое отвечают ваши сообщения. Передавать приветы можно по номеру 8-920-678-3148. Друзья, пишите, где вам удобно. Делитесь поздравлениями, пожеланиями, в общем-то, всем, что вы хотели бы услышать в эфире. А мы с удовольствием все это озвучим и ваши музыкальные заявки оперативно исполним. Конечно, да, про любимые песни не забывайте. Просите поставить что-нибудь для себя или для близких. С удовольствием послушаем вместе с вами. И не устану напоминать про нашу большую акцию «Любовь и золото», которая идет прямо сейчас и продлится аж до 8 июля. Впереди еще много времени, но это не значит, что надо расслабляться и откладывать участие в этой замечательной акции на потом. Если вы, друзья, к нам в группу ВКонтакте Иван ФМ уже заходили, то наверняка по QR-коду перешли и в специальной заявке оставили свои контактные данные. А если еще этого не сделали, то делайте срочно. Ну вот как раз сейчас, начало новой недели, самое время для того, чтобы успеть поучаствовать в розыгрыше. У нас на кону сертификаты на покупку ювелирных украшений. Для того, чтобы их получить, нужно признаться в любви. В течение этого часа мы одному из наших слушателей, оставивших заявку на участие, позвоним, и он признается в самом светлом из всех чувств прямо в нашей программе. Мне кажется, это замечательно. Сейчас послушаем группу Underwood, а сразу после перейдем к первым музыкальным заявкам и сообщениям.

0: Привет в обед.
1: Группа Underwood с крайне воодушевляющей вещью «Надежды маленький оркестрик» отметилась только что на 106.7. Давайте послушаем что-нибудь из ваших музыкальных заявок, тем более, что сообщения, в общем-то, уже успели прилететь. Пишет Сергей. Здравствуйте, Иваново FM и все радиослушатели. Ровно месяц остался до бриллиантов. Желаю всем изумительного предвкушения этого выигрыша. Сегодня день домохозяек и домохозяев. У них, кстати, тоже нелегкий труд, так что от себя лично пожелаю им ментального здоровья. Всех с первым трудовым по-настоящему палящим рабочим днем. Давайте послушаем Алиса, Дождь и я. Сергей, во-первых, Алису, конечно, послушаем. В эфирную сетку в нашу я ее добавляю. Песня эта зазвучит уже буквально в течение 2-3 следующих минут. Обязательно дождитесь. Не знаю, правда, почему «Дождь и я» сегодня ваш выбор. Казалось бы, на улице такая погода. Но, может быть, наоборот, не хватает дождя, потому что день действительно палящий. Лето решило отыграться за те дни, когда его с нами не было. А мы, конечно, что нам остается? Только радоваться такой погоде. Насчет домохозяек и домохозяев, я с вами, кстати, абсолютно согласен. У них не то, что нелегкий труд, он еще порой и посложнее нашего. Поэтому, конечно, присоединяюсь к вашим словам и всех причастных с этим праздником поздравляю. А является ли предвкушение выигрыша бриллиантов изумительным? Я думаю, это вопрос риторический, и ответ на него всегда да, друзья. Акция «Любовь и золото» продолжается на Иваново FM. Если хотите поучаствовать, то я не устану вас отправлять в нашу группу ВКонтакте или в наш телеграм-канал Иваново FM. Там вы найдете пост, в посте найдете QR-код, а по QR-коду перейдя, вы найдете форму, в которой оставите свои контактные данные и напишите, кому бы вы хотели признаться в любви. Совсем скоро после этого момента мы вам позвоним, вы признаетесь в любви, получите сертификат и станете автоматически участником финального нашего розыгрыша, на кону которого будут золотые серьги с бриллиантами. Приз очень солидный, очень хороший, поэтому, друзья, пока есть время, обязательно участвуйте.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
2: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
1: И можно заехать сразу?
2: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
3: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
4: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
5: Акция до конца месяца.
6: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
7: Окна, мебель, двери. Все, что нужно, есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
8: Бигам встречает лето грандиозными скидками. 11 и 12 июня жаркие скидки до 30%. На весь ассортимент садовой техники, электроинструмента, товаров для водоснабжения и расходных материалов. Выгодное лето в Бигам.
9: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей.

0: поглотит радио.
1: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
2: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
1: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
2: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
1: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
3: Уважаемый Иван Соловьев, Иваново FM от всей души поздравляет вас. Желаем, чтобы ваша жизнь переливалась на солнце всеми оттенками драгоценных металлов. От розового золота любви до белого золота успеха. Пусть в вашем саду всегда поют соловьи, а в кошельке звенит достойная награда за труды. Пойте свою песню громко на высокой ноте счастья.
4: Иваново FM.

вами, друзья, только что на 106.7. Кстати, поставил ее не я, а наш помощник искусственный интеллект Анатолий. Иногда в плане музыкальных поздравлений он проявляет чудеса интуиции. Возвращаюсь я к микрофону с вашими сообщениями. Есть вот такой привет для Сергея Николаевича, Максима Ивановича и Анастасии Андреевне, любимых коллег с комплекса «Петровский», прислал один из наших дорогих слушателей. И присоединяюсь к этому привету. Сергей, Максим, Анастасия, летят вам наилучшие пожелания от всей команды Иваново FM. Надеюсь, что приятно вы проводите этот полдень. Александр пишет: «Привет, Иваново FM, и наилучших пожеланий всем трудящимся. У меня вот половина коллег ушла в отпуск, и даже любимая супруга сегодня отдыхает. Жаловаться в целом не приходится, но иногда какое-то одиночество ощущается. Давайте послушаем, когда твоя девушка больна в исполнении группы «Кино». Александр, прекрасно вас понимаю, у меня тоже половина коллег ушла в отпуск, но не переживайте, придет и ваше время отдыхать. Тем более, что немножко отдохнуть можно и сейчас в программе «Привет в обед». Мы послушаем заказанную вами песню. Группа «Кино» отметится уже совсем скоро. Большой вам привет и наилучших пожеланий. Спасибо большое, что написали. Также совсем скоро, друзья, дозвонимся одному из вас, если вы оставляли нам заявку на участие в акции «Любовь и золото». На кону сегодня сертификат на покупку ювелирных украшений на 3000 рублей от ювелирной улицы Приволжской. Ювелирная улица Приволжская же, соответственно, является спонсором нашей игры. Это уникальное место, где воплощаются самые изысканные ювелирные мечты. Не просто торговая улица, а настоящий центр притяжения для ценителей драгоценных изделий со всех уголков нашей страны. Ювелирная улица Приволжская, Диамант, Золотой стиль, Соколов, город Приволжск, улица Фабричная, дом 9, и Новиков, город Приволжск, улица Фабричная, дом 10. Все, что нужно будет сделать для того, чтобы получить сертификат, это признаться в любви кому-то из дорогих, близких людей. Мне кажется, это не то, что просто, а еще и легко и приятно. Поэтому, друзья, держите телефоны наготове, будьте рядом.

0: Золото на Иваново ФМ.
1: Если в течение дня вы в эфире слышите вот такую вот замечательную отбивку, возвещающую о нашей акции, знайте, друзья, это означает только одно, что сейчас кто-то из наших дорогих слушателей признается в любви филигранно и бесподобно и получит за это замечательный подарок. Со мной на связи Екатерина. Екатерина, добрый день.
2: Добрый день.
1: Как у вас началась неделя, Екатерина? Рассказывайте.
2: Да вроде пока все нормально, все в порядке.
1: Пока вы не позвонили, да, Иваново ФМ, все было хорошо. Занимался человек своими делами, а тут вдруг звонят и какой-то приз предлагают выиграть. Ну ладно, Екатерина, мы вас ненадолго совсем отвлечем. Я хочу вас спросить, готовы ли вы признаться в любви прямо сейчас в прямом эфире?
2: Да, конечно, я готова.
1: Замечательно. Кому будете признаваться в любви?
2: Я хотела бы признаться в любви своему мужу.
1: Замечательно. Тогда мы вас слушаем.
2: Дорогой мой муж, я хочу сегодня признаться тебе в любви. Хочу тебе сказать, что я тебя безумно люблю. Люблю тебя просто за то, что ты есть в моей жизни. За твой взгляд, за твои надежные объятия, в которых забываются все тревоги. За то, что ты просто рядом. За то, что когда я с тобой, я чувствую себя защищенной и бесконечно счастливой. Ты мое сердце, ты мой самый главный человек в жизни. Спасибо тебе за все, я тебя очень сильно люблю.
1: Екатерина, просто чудесные слова. Мне вот, знаете, нравится все время представлять, что когда звучат признания в любви супругам, эти самые супруги находятся где-нибудь в компании своего коллектива или друзей, и приемничек у них...
2: Нет,
1: отдыхает ваш супруг?
2: Нет, он работает, только он не рядом, как бы не слышит, наверное.
1: Ну вот жаль, а то представляете, как было бы здорово.
2: Да,
1: целая аудитория коллег, и все слушают. Какой же он замечательный вообще, в принципе, по жизни человек. Спасибо вам большое, Екатерина, за то, что так замечательно выступили у нас в эфире. Мы вас поздравляем.
2: Спасибо вам.
1: Вручаем вам сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжская». И более того...
2: Спасибо большое.
1: Вот не за что. Но это еще не все. Это еще не все радости. Более того, мы вас добавляем в финал нашего розыгрыша, который состоится 8 июля в День любви, семьи и верности. Там будем разыгрывать золотые серьги с бриллиантами. Ну, разыгрывать будем с помощью лототрона, то есть всех участников загрузим. Имена и номера телефона, конечно, не самих участников. Загрузим в лототрон, будем вытаскивать, и на кого-то может рука судьбы указать, и, как знать, может быть, именно вам достанутся серьги с бриллиантами. Поэтому 8 числа обязательно нас слушайте в 12:00.
2: Обязательно, спасибо.
1: Все, вам еще раз большое спасибо за то, что согласились поучаствовать. Больше вас не отвлекаю. Хорошего вам дня. До свидания.
2: Спасибо. Всего доброго. До свидания.
1: Вот так вот замечательно слышать каждый раз изо дня в день ваши приятные слова в сторону близких и дорогих людей, друзья. Чтобы вы не сомневались в том, что призы у нас замечательные, спонсор игры — Ювелирная улица Приволжская. Уникальное место, где огромный выбор украшений с разнообразными вставками от благородных сапфиров и рубинов до элегантных топазов и аметистов.

0: «Привет в обед».
1: Крематорий отзвучали только что в программе «Привет в обед» с песней «Катманду». Песня была не по музыкальной заявке, а к музыкальным заявкам возвращаемся прямо сейчас, друзья. Поскольку до 13.00 на 106.7 мы заряжаемся хорошим настроением, драйвом, бодростью, позитивом, слушаем ваши любимые вещи и передаем приветы вашим близким людям. Поэтому, как бы я так тонко намекаю, что до 13.00 еще есть время послушать что-нибудь, что вам хотелось бы, и порадовать кого-то, кого вам хотелось бы порадовать. Пишет Дмитрий. Добрый день, Иваново ФМ. Погода шепчет, хорошие песни в эфире звучат. Что еще нужно для хорошего настроения? Передаю привет любимой супруге Елене. Давайте послушаем Чайф, Мотя и Лука. Абсолютно с вами согласен, Дмитрий. И погода хорошая, и песня прекрасная на Иваново ФМ. Действительно, что еще нужно для счастья? А понедельник, не понедельник, это все дело десятое, это все условности. Мы их не придерживаемся ни в коем случае. Вам и вашей дорогой супруге большой привет летит и от всей нашей команды. А Чайф, конечно же, в эфире отметится специально для вас уже совсем скоро. Обязательно дождитесь. Спасибо, что написали. Пока, друзья, есть у нас свободная минута. Я напомню вам про группу ВКонтакте Иваново ФМ замечательную. Вы туда можете перейти, подписаться, и таким образом будете в курсе всех самых актуальных новостей, которые происходят у нас в эфире. А еще именно в группе ВКонтакте или в телеграм-канале Иваново ФМ вы найдете пост с QR-кодом, который может вам пригодиться, если вы хотите поучаствовать в нашей большой акции. Сертификаты на покупку ювелирных украшений все еще актуальный приз, а финал, который пройдет 8 июля, на самом деле наступит ближе, чем вам кажется, поэтому не откладывайте в долгий ящик, обязательно участвуйте.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
3: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников, качество, доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Любовь и...
6: золото на Иваново-ФМ.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
8: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
6: С бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
9: Имплантация зубов от хороших докторов.
10: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
13: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт, комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бигам» – уверенность в каждом выборе.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
14: А сейчас поздравления от нашего блестящего Анатолия. Посмотрим, у кого из подписчиков группы ВК Иваново FM сегодня день рождения.
15: Уважаемая Екатерина Короткова, радиостанция Иваново FM поздравляет вас с днем рождения. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была не короткой, а длинной, яркой и полной драгоценных моментов. Пусть каждый день дарит вам как минимум золотую монетку удачи, а лучше целый слиток счастья. И помните... настоящее золото не ржавеет.
0: На отдыхе с вами Иваново FM.

Мы приблизились к завершению программы «Привет, обед» на сегодня. Друзья, однако, одно сообщение, которое успело прилететь, я еще, соответственно, успею озвучить. Пишет Иван: «Здравствуйте, хочу завтра поздравить с днем рождения любимую Наташу, пожелать счастья, здоровья, благополучия во всем. Я крепко вас с Матвеем люблю, всегда буду рядом». Иван, замечательные слова, но я так и не понял, получается, у Натальи день рождения завтра? Если что, вы завтра ее тоже поздравляете, не стесняйтесь, поскольку программа «Привет, обед» вернется во вторник в 12:00 ровно. Мы завтра с вами встречаемся на той же самой волне 106.7, друзья. Снова будем передавать ваши приветы, выполнять музыкальные заявки и делиться хорошим настроением, заряжаться бодростью, драйвом и позитивом. Без розыгрышей, конечно же, час тоже не обойдется. Отдельно хочу напомнить, что сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений разыгрываются не только в нашей с вами программе «Привет в обед», но и в течение всего эфирного дня. Так что, если вам оставили заявку, вы вполне можете получить наш звонок в течение любого времени. Будьте готовы на него ответить, признаться в любви и получить приз. Спонсор нашей игры — Ювелирная улица Приволжска. На Ювелирной улице Приволжска роскошная коллекция изделий с бриллиантами. Каждое украшение — это сочетание безупречного качества и утонченного дизайна. Цепи, браслеты — в ассортименте представлены модели для любого стиля, от сдержанной классики до смелых современных решений. Ювелирная улица Приволжска, диамант, золотой стиль. Соколов, город Приволжск, улица Фабричная, дом 9. И Новиков, город Приволжск, улица Фабричная, дом 10. У микрофона с вами сегодня был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного дня, отличного настроения. Услышимся на Иваново FM уже совсем скоро.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановские власти заключили соглашение с рядом крупных российских компаний. Они предусматривают развитие малоэтажного жилищного строительства в малых городах, благоустройство территорий и внедрение современных технологий в сферах ЖКХ, транспорта и здравоохранения. Отдельное внимание будет уделено привлечению инвестиций, поддержке малого и среднего бизнеса, сохранению объектов культурного наследия. Добавим, Ивановская область реализует комплексный подход к развитию провинции. За последние годы приняты меры поддержки молодых специалистов и семей в небольших райцентрах. В Ивановской области растет число обратившихся по поводу укусов клещей. С начала эпидсезона зафиксировано около 1000 случаев. Как сообщает Роспотребнадзор, заболевания клещевыми инфекциями среди жителей региона не регистрировались. Однако из общего числа обследованных клещей был выделен возбудитель боррелиоза. Врачи советуют перед лесными прогулками обрабатывать одежду специальными аэрозолями, а вернувшись домой, тщательно осматривать себя. Отели в ряде популярных у российских туристов городов стали дешевле. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на исследование. В июне цены снизились сразу по нескольким направлениям. Это связывают с сезонными факторами. Где-то закончились весенние праздники, в Азии начался сезон дождей, а на Ближнем Востоке период сильной жары. Так подешевело проживание в Стамбуле, Шарм-эль-Шейхе, Дубае и Паттайе. Ранее россиянам также назвали места, где можно уложиться в пляжный тур до 100 тысяч рублей. Среди них Абхазия и китайский остров Хайнань. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 35 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 24 копейки.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 8 июня.
1: Год 1909.
2: Выпущен первый серийный автомобиль российского производства. Он был построен и продемонстрирован в 1896 году изобретателями Яковлевым и Фрезе. Впоследствии в России появился ряд частных автофирм. Одной из наиболее крупных являлся Рижский русско-балтийский завод, основанный в 1874 году. 8 июня 1909 года из его ворот выехал первый серийный автомобиль российского производства «Руссобалт». Это была изящная двухместная машина серого цвета с четырехцилиндровым двигателем. Машина пользовалась устойчивым спросом и неплохо проявила себя и в российских, и в международных автогонках. Они получили репутацию надежных и выносливых машин, а также признание официальных кругов. Даже в царском гараже появилось два автомобиля русской марки.
1: Год 1922.
2: В Москве начался процесс по делу правых эсеров, который поставил точку в политической коалиции большевиков и социал-революционеров, сложившейся после Октябрьского переворота 1917 года. Отныне большевики, победившие в гражданской войне, больше не намеревались с кем-либо делить власть. Руководство правых эсеров обвинили в организации терактов против большевистских лидеров в 1918 году, убийство Урицкого и Володарского, покушение на Ленина. В августе 1922 года лидеры партии были условно приговорены Верховным трибуналом в ЦИК к смертной казни. Приговор в отношении их должен был быть незамедлительно приведен в исполнение, если партия социал-революционеров станет использовать вооруженные методы борьбы против советской власти. Через два года смертный приговор был заменен пятилетним тюремным заключением с последующей трехлетней ссылкой в отдаленные районы страны.
1: Год 1948.
2: Запущен советский реактор для производства оружейного плутония. В конце 1940-х годов правительство СССР приняло решение в кратчайшие сроки построить завод по получению и выделению оружейного плутония. Было выбрано место для строительства завода, район озера Кыштым в южной части Урала. Строительство было поручено одной из самых мощных строительных организаций Челябметаллургстрою НКВД СССР. В августе 1946 года было начато строительство первого промышленного атомного реактора мощностью 100 мегаватт. Он был пущен в эксплуатацию 8 июня 1948 года. Пуск реактора курировал сам Игорь Курчатов, научный руководитель советского ядерного проекта.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
10: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
11: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265.
12: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Владимирская область, село Чиково, ОКН 13-233-5-0-263.
13: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
14: Акция до конца месяца.
15: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лекторий. Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте race.com. Time.online.ru.tropa. Вся информация в

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

прескуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

0: вами Иваново FM, первое областное радио.
1: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
5: А что еще?
4: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
5: Выгодно.
4: Да, но предложение ограничено.
5: Бегу звонить.
4: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
6: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа, бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
7: Не упусти выгоду с ТМК. Только до конца месяца скидка на окна 50%. Успей купить! На улице Строителей, 76.
8: И страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
9: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
8: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Любовь и...
10: Золото на Иваново FM.
11: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
12: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
10: С бриллиантами.
11: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
13: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты. Наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой. И ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Havail Pro по адресу Иваново, деревня Калиново, улица Садовая 5А. Телефон 93-88-88.
14: Возрастное ограничение старше 18 лет.
15: Любите свой газон. Вбегам газонокосилки и садовые тракторы «Вилартек». Мощные моторы, прочная дека, продвинутая трансмиссия и маневренность. Меньше обслуживания, больше результата. «Вилартек». Техника, которая работает как часы. «Бегам». Правильный выбор.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Пользователи айфонов не получат 5G в России. Владельцы айфонов в России останутся без доступа к сетям пятого поколения даже после их запуска отечественными операторами. Как сообщается, проблема связана с политикой Apple и отсутствием взаимодействия компании с российскими операторами после ухода с рынка РФ. По словам экспертов, современные модели iPhone технически способны работать на частотах, которые планируется использовать для развертывания 5G сетей в России. Однако доступ к технологии контролируется на уровне ПО устройства. Для активации поддержки 5G Apple требует подтверждения от операторов связи о корректной работе сети, после чего компания вносит соответствующие настройки в прошивку смартфонов. Сейчас такой сценарий маловероятен. После ухода Apple фактически прекратила контакты с местными операторами связи. В результате процедура сертификации и настройки устройств под российские сети пятого поколения оказалась заблокирована. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что вероятность появления полноценной поддержки 5G на российских айфонов близка к нулю. По его словам, компания уже несколько лет не открывает для пользователей в России некоторые сетевые функции, включая технологию Voice over Wi-Fi. При этом запуск 5G в стране постепенно приближается. Как ранее сообщалось, уже в конце июня государственная компания по радиочастотам может выделить некоторым операторам связи диапазон для развертывания сетей нового поколения. Согласно проекту, услуги связи стандарта 5G должны появиться во всех российских городах с населением больше 1 000 000 человек не позднее конца 2027 года. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чиково, ОКН 13-233-5-0-263.
9: В СМ Клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Выгодно?
11: Да.
10: Где?
11: В высшей лиге.
10: Квас «Берендеевка» 2,5 литра. 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов. 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. «ДАЗ Авто» 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Аурус» представил несколько новинок. Главным дебютантом Петербургского международного экономического форума стал обновленный «Сенат». Седан косметически изменился внутри и снаружи. По технике модернизировали тормоза, подвеску и коробку передач. Кроме стандартной версии, показали удлиненный седан «Сенат Лонг» и кабриолет. BAF представит в России новый пикап. Он сделан на базе внедорожника 212 Т0, который уже поступил в продажу и стоит от 4,5 миллионов рублей. Обе машины отличаются хорошей геометрической проходимостью и подготовлены к езде по бездорожью. Есть понижающий ряд, межколесные блокировки спереди и сзади. Полурамные грузовики ВИС на базе «Лады Гранты» начали оснащать кондиционером. Опция обойдется в 50 тысяч рублей. Ранее очень нужную в южных и не только регионах функцию получили и другие версии. В том числе машины с бортовой платформой. В зависимости от типа кузова, грузовики ВИС стоят от 1,5 миллиона рублей. Последние годы в автопроме принято описывать как кризис, но есть мнение, что настоящий кризис еще даже не начинался. Прежняя экономика автопрома была построена на идее, что машину нужно менять на новую через каждые 3-5 лет. Сейчас люди, наоборот, стремятся купить машину надолго. Избыток нововведений скорее отталкивает, чем вызывает вау-эффект. Подробнее о том, куда движется автопром, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
6: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Окна, двери, потолки.
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой.
8: 57-71-17.
9: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
10: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
11: Любовь и...
12: золото на Иваново-ФМ.
13: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
14: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
12: С бриллиантами.
13: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
15: Имплантация зубов от хороших докторов.
16: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
17: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НВД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

идет дождь. Иваново FM. Вернись, дверь не заперта.

дни. Здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим? Вернись, моих посланий боль.

нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто.

0: 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановские власти заключили соглашение с рядом крупных российских компаний. Они предусматривают развитие малоэтажного жилищного строительства в малых городах, благоустройство территорий и внедрение современных технологий в сферах ЖКХ, транспорта и здравоохранения. Отдельное внимание будет уделено привлечению инвестиций, поддержке малого и среднего бизнеса, сохранению объектов культурного наследия. Добавим, Ивановская область реализует комплексный подход к развитию провинции. За последние годы приняты меры поддержки молодых специалистов и семей в небольших райцентрах. В Ивановской области растет число обратившихся по поводу укусов клещей. С начала эпидсезона зафиксировано около 1000 случаев. Как сообщает Роспотребнадзор, заболевания клещевыми инфекциями среди жителей региона не регистрировались. Однако из общего числа обследованных клещей был выделен возбудитель боррелиоза. Врачи советуют перед лесными прогулками обрабатывать одежду специальными аэрозолями, а вернувшись домой, тщательно осматривать себя. Отели в ряде популярных у российских туристов городов стали дешевле. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на исследование. В июне цены снизились сразу по нескольким направлениям. Это связывают с сезонными факторами. Где-то закончились весенние праздники, в Азии начался сезон дождей, а на Ближнем Востоке период сильной жары. Так подешевело проживание в Стамбуле, Шарм-эль-Шейхе, Дубае и Паттайе. Ранее россиянам также назвали места, где можно уложиться в пляжный тур до 100 тысяч рублей. Среди них Абхазия и китайский остров Хайнань. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж, остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 35 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 24 копейки.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам».
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: В России вступил в силу новый свод правил, который регулирует противопожарные требования к автомобильным стоянкам. Теперь владельцам электромобилей и гибридов нельзя свободно заезжать на подземные паркинги жилых комплексов или гипермаркетов. Им предписано использовать специальные места, требования к которым стали строже. Стоянки для электромобилей нельзя изолировать капитальными перегородками. Разрешено только разделение легкой огнестойкой сеткой или шторами. Такие зоны организуют кластерами не более чем на 10 машин. Рядом с ними обязательно оборудуют системы пожаротушения. На подземных парковках разрешены только автоматы для медленной зарядки с ограниченной мощностью. Владельцам автомобилей с газобаллонным оборудованием теперь разрешено парковаться только на открытых наземных стоянках. Весной спрос на новые автомобили в России вырос почти на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. Средняя стоимость новой машины составила около 3,5 миллионов рублей. Самой популярной моделью стала «Лада Гранта». Также в числе востребованных оказались «Хавейл Джулион» и «Лада Веста». Отдельно аналитики отмечают интерес к кроссоверам и внедорожникам. Этот сегмент остается одним из главных драйверов рынка. Заметно вырос спрос и на автомобили китайских брендов примерно на треть. Специалисты связывают это с тем, что россияне стали лояльнее относиться к таким моделям, а выбор машин на рынке расширился. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
3: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
4: Конечно. С расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
3: В офис надо приезжать?
4: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
3: А в субботу?
4: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
5: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
10: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
9: И можно заехать сразу?
10: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
11: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9-18. Акция до конца месяца.
12: Любовь и...
13: золото на Иваново ФМ.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
13: С бриллиантами.
14: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
16: Выгодно?
15: Да!
16: Где?
15: В высшей лиге.
17: Квас «Берендеевка» 2,5 литра – 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов – 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.

0: золото на Иваново ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Добрый день, меня зовут Екатерина Шестакова. И я хочу признаться в любви своему мужу Ивану Шестакову. Я хочу ему сказать, что я его очень сильно люблю, что он у меня единственный, неповторимый, самый сильный, самый смелый, самый умный, самый доброжелательный человек. Очень рада, что мы плечо к плечу идем уже 15 лет. И очень хочу с ним прожить до глубокой старости.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 8 июня.
1: Год 1909.
2: Выпущен первый серийный автомобиль российского производства. Он был построен и продемонстрирован в 1896 году изобретателями Яковлевым и Фрезе. Впоследствии в России появился ряд частных автофирм. Одной из наиболее крупных являлся Рижский русско-балтийский завод, основанный в 1874 году. 8 июня 1909 года из его ворот выехал первый серийный автомобиль российского производства «Руссобал». Это была изящная двухместная машина серого цвета с четырехцилиндровым двигателем. Машина пользовалась устойчивым спросом и неплохо проявила себя и в российских, и в международных автогонках. Они получили репутацию надежных и выносливых машин, а также признание официальных кругов. Даже в царском гараже появилось два автомобиля русской марки.
1: Год 1922.
2: В Москве начался процесс по делу правых эсеров, который поставил точку в политической коалиции большевиков и социал-революционеров, сложившейся после Октябрьского переворота 1917 года. Отныне большевики, победившие в гражданской войне, больше не намеревались с кем-либо делить власть. Руководство правых эсеров обвинили в организации терактов против большевистских лидеров в 1918 году, убийство Урицкого и Володарского, покушение на Ленина. В августе 1922 года лидеры партии были условно приговорены Верховным трибуналом в ЦИК к смертной казни. Приговор в отношении их должен был быть незамедлительно приведен в исполнение, если партия социал-революционеров станет использовать вооруженные методы борьбы против советской власти. Через два года смертный приговор был заменен пятилетним тюремным заключением с последующей трехлетней ссылкой в отдаленные районы страны.
1: Год 1948.
2: Запущен советский реактор для производства оружейного плутония. В конце 1940-х годов правительство СССР приняло решение в кратчайшие сроки построить завод по получению и выделению оружейного плутония. Было выбрано место для строительства завода, район озера Кыштым в южной части Урала. Строительство было поручено одной из самых мощных строительных организаций Челябметаллургстрою НКВД СССР. В августе 1946 года было начато это строительство первого промышленного атомного реактора мощностью 100 мегаватт. Он был пущен в эксплуатацию 8 июня 1948 года. Пуск реактора курировал сам Игорь Курчатов, научный руководитель советского ядерного проекта.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids — это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
6: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
7: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
6: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Пора менять дверь. АвтоМК есть. Трейд-ин. Берем старую дверь, счет новой. Только на улице Строителей 76.
10: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
11: Выгодно?
12: Да.
11: Где?
12: В высшей лиге.
13: Квас «Берендеевка» 2,5 литра, 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов, 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иванова ФМ.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Пользователи айфонов не получат 5G в России. Владельцы айфонов в России останутся без доступа к сетям пятого поколения даже после их запуска отечественными операторами. Как сообщается, проблема связана с политикой Apple и отсутствием взаимодействия компании с российскими операторами после ухода с рынка РФ. По словам экспертов, современные модели iPhone технически способны работать на частотах, которые планируется использовать для развертывания 5G сетей в России. Однако доступ к технологии контролируется на уровне ПО устройства. Для активации поддержки 5G Apple требует подтверждения от операторов связи о корректной работе сети, после чего компания вносит соответствующие настройки в прошивку смартфонов. Сейчас такой сценарий маловероятен. После ухода Apple фактически прекратила контакты с местными операторами связи. В результате процедура сертификации и настройки устройств под российские сети пятого поколения оказалась заблокирована. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что вероятность появления полноценной поддержки 5G на российских айфонов близка к нулю. По его словам, компания уже несколько лет не открывает для пользователей в России некоторые сетевые функции, включая технологию Voice over Wi-Fi. При этом запуск 5G в стране постепенно приближается. Как ранее сообщалось, уже в конце июня государственная компания по радиочастотам может выделить некоторым операторам связи диапазон для развертывания сетей нового поколения. Согласно проекту, услуги связи стандарта 5G должны появиться во всех российских городах с населением больше 1 000 000 человек не позднее конца 2027 года. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
4: А что еще?
3: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
4: Выгодно.
3: Да, но предложение ограничено.
4: Бегу звонить.
3: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
5: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка. Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
6: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Голос Утренникова, Владимирская область, село Чайково. УКН 12-333-503-363.
8: «Бигам» встречает лето грандиозными скидками. 11 и 12 июня жаркие скидки до 30%. На весь ассортимент садовой техники, электроинструмента, товаров для водоснабжения и расходных материалов. Выгодное лето в «Бигам».
9: А вы знаете, что «ма»? А вы знаете, что «ши»? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
10: Любовь и...
11: золото на Иваново-ФМ.
12: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
13: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
11: С бриллиантами.
12: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
14: Выгодно?
15: Да.
14: Где?
10: высшей лиги.
14: Квас Берендеевка 2,5 литра, 169,90. Свинина тушеная Берендеевка 325 граммов, 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
15: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
16: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Аурус представил несколько новинок. Главным дебютантом Петербургского международного экономического форума стал обновленный Сенат. Седан косметически изменился внутри и снаружи. По технике модернизировали тормоза, подвеску и коробку передач. Кроме стандартной версии, показали удлиненный седан Сенат Лонг и кабриолет. BAF представит в России новый пикап. Он сделан на базе внедорожника 212 Т0, который уже поступил в продажу и стоит от 4,5 миллионов рублей. Обе машины отличаются хорошей геометрической проходимостью и подготовлены к езде по бездорожью. Есть понижающий ряд, межколесные блокировки спереди и сзади. Полурамные грузовики ВИС на базе «Лады Гранты» начали оснащать кондиционером. Опция обойдется в 50 тысяч рублей. Ранее очень нужную в южных и не только регионах функцию получили и другие версии. В том числе машины с бортовой платформой. В зависимости от типа кузова, грузовики ВИС стоят от 1,5 миллиона рублей. Последние годы в автопроме принято описывать как кризис, но есть мнение, что настоящий кризис еще даже не начинался. Прежняя экономика автопрома была построена на идее, что машину нужно менять на новую через каждые 3-5 лет. Сейчас люди, наоборот, стремятся купить машину надолго. Избыток нововведений скорее отталкивает, чем вызывает вау-эффект. Подробнее о том, куда движется автопром, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
6: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
7: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
8: Имплантация зубов от хороших докторов.
9: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
12: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
13: Выгодно?
14: Да!
13: Где?
14: В высшей лиге.
13: Квас «Берендеевка» 2,5 литра, 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов, 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
15: Окна, двери, потолки, расстрой.
16: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57 71 17.
15: Росстрой.
17: 57 71 17.
18: Любовь и
19: золото на Иваново ФМ.
20: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
21: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
19: с бриллиантами.
20: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
22: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, виктории, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
23: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Всемирная паутина продолжает опутывать отдаленные уголки Ивановской области. В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» еще 9 деревень региона получат доступ к мобильной связи стандарта ЛТЕ. Их выбирали путем голосования на портале госуслуг. Добавим, за несколько лет действия федеральной программы интернет пришел в 75 населенных пунктов нашего края. Перед Днем России аферисты стали рассылать поддельные сообщения о якобы положенных государственных выплатах. По словам финансистов, человеку приходит уведомление с предложением получить деньги от государства в честь праздника. Внутри обычно есть ссылка на сайт, который внешне похож на госуслуги или выдуманный центр выплат. Так аферисты пытаются получить личные данные и доступ к банковским картам. На поддельной странице могут попросить ввести реквизиты, а также логин и пароль от личного кабинета. Эксперты настоятельно рекомендуют не переходить по таким ссылкам. В Ивановской области приступили к обновлению дороги Бунькова-Балахонки. Начало ремонта жители близлежащих сел и деревень ждали очень давно. Дорожники приведут в порядок почти 8 километров полотна, обустроят тротуары, установят фонари. Завершить работы должны в следующем году. Напомним, ранее областные власти приняли решение не менее 10% от дорожного фонда региона направлять на сельские дороги. В первую очередь те, по которым передвигаются школьные автобусы и санитарный транспорт. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 35 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 24 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%, ветер северный 4-6 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Девочки смеются.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
9: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
10: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
11: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв. «Тэнк 300» – специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 49 22.
12: Акция до конца месяца.
13: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
14: Бигам встречает лето грандиозными скидками. 11 и 12 июня жаркие скидки до 30% на весь ассортимент садовой техники, электроинструмента, товаров для водоснабжения и расходных материалов. Выгодное лето в Бигам.
15: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты, наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест

0: золото на Иваново ФМ.
1: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
2: Добрый день. Меня зовут Алексей. Я хочу признаться в любви своей замечательной жене, Настеньке. Настенька, я тебя очень люблю, очень жду завершения рабочего дня и скорее поеду к тебе и нашей самой сладкой доченьке Сашеньке.
1: Как приятно и романтично. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Иваново ФМ, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
3: Любовь и
0: золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: моя.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
2: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам».
3: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
1: Официальная информация.
3: В России вступил в силу новый свод правил, который регулирует противопожарные требования к автомобильным стоянкам. Теперь владельцам электромобилей и гибридов нельзя свободно заезжать на подземные паркинги жилых комплексов или гипермаркетов. Им предписано использовать специальные места, требования к которым стали строже. Стоянки для электромобилей нельзя изолировать капитальными перегородками. Разрешено только разделение легкой огнестойкой сеткой или шторами. Такие зоны организуют кластерами не более чем на 10 машин. Рядом с ними обязательно оборудуют системы пожаротушения. На подземных парковках разрешены только автоматы для медленной зарядки с ограниченной мощностью. Владельцам автомобилей с газобаллонным оборудованием теперь разрешено парковаться только на открытых наземных стоянках. Весной спрос на новые автомобили в России вырос почти на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. Средняя стоимость новой машины составила около 3,5 миллионов рублей. Самой популярной моделью стала «Лада Гранта». Также в числе востребованных оказались «Хавейл Джулион» и «Лада Веста». Отдельно аналитики отмечают интерес к кроссоверам и внедорожникам. Этот сегмент остается одним из главных драйверов рынка. Заметно вырос спрос и на автомобили китайских брендов примерно на треть. Специалисты связывают это с тем, что россияне стали лояльнее относиться к таким моделям, а выбор машин на рынке расширился. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
4: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
5: Конечно. С расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
4: В офис надо приезжать?
5: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
4: А в субботу?
5: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин. На Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
6: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
1: Дорожная хроника. Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Бетонстрой. Товарный бетон. Бескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бегам.
6: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников, качество, доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
9: Любите свой газон. В Бегам газонокосилки и садовые тракторы «Вилартек». Мощные моторы, прочная дека, продвинутая трансмиссия и маневренность. Меньше обслуживания, больше результата. «Вилартек». Техника, которая работает как часы. «Бегам». Правильный выбор.
10: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
11: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
10: Телефон 59-29-49.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: «Бегам» встречает лето грандиозными скидками. 11 и 12 июня жаркие скидки до 30% на весь ассортимент садовой техники, электроинструмента, товаров для водоснабжения и расходных материалов. Выгодное лето в «Бегам».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа.

пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

ни шагу назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Всемирная паутина продолжает опутывать отдаленные уголки Ивановской области. В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» еще 9 деревень региона получат доступ к мобильной связи стандарта ЛТЕ. Их выбирали путем голосования на портале госуслуг. Добавим, за несколько лет действия федеральной программы интернет пришел в 75 населенных пунктов нашего края. Перед Днем России аферисты стали рассылать поддельные сообщения о якобы положенных государственных выплатах. По словам финансистов, человеку приходит уведомление с предложением получить деньги от государства в честь праздника. Внутри обычно есть ссылка на сайт, который внешне похож на госуслуги или выдуманный центр выплат. Так аферисты пытаются получить личные данные и доступ к банковским картам. На поддельной странице могут попросить ввести реквизиты, а также логин и пароль от личного кабинета. Эксперты настоятельно рекомендуют не переходить по таким ссылкам. В Ивановской области приступили к обновлению дороги Бунькова-Балахонки. Начало ремонта жители близлежащих сел и деревень ждали очень давно. Дорожники приведут в порядок почти 8 километров полотна, обустроят тротуары, установят фонари. Завершить работы должны в следующем году. Напомним, ранее областные власти приняли решение не менее 10% от дорожного фонда региона направлять на сельские дороги. В первую очередь те, по которым передвигаются школьные автобусы и санитарный транспорт. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%, ветер северный 4,6 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 8 июня.
1: Год 1909.
2: Выпущен первый серийный автомобиль российского производства. Он был построен и продемонстрирован в 1896 году изобретателями Яковлевым и Фрезе. Впоследствии в России появился ряд частных автофирм. Одной из наиболее крупных являлся Рижский русско-балтийский завод, основанный в 1874 году. 8 июня 1909 года из его ворот выехал первый серийный автомобиль российского производства «Руссобалт». Это была изящная двухместная машина серого цвета с четырехцилиндровым двигателем. Машина пользовалась устойчивым спросом и неплохо проявила себя и в российских, и в международных автогонках. Они получили репутацию надежных и выносливых машин, а также признание официальных кругов. Даже в царском гараже появилось два автомобиля русской марки.
1: Год 1922.
2: В Москве начался процесс по делу правых эсеров, который поставил точку в политической коалиции большевиков и социал-революционеров, сложившейся после Октябрьского переворота 1917 года. Отныне большевики, победившие в гражданской войне, больше не намеревались с кем-либо делить власть. Руководство правых эсеров обвинили в организации терактов против большевистских лидеров в 1918 году, убийство Урицкого и Володарского, покушение на Ленина. В августе 1922 года лидеры партии были условно приговорены Верховным трибуналом в ЦИК к смертной казни. Приговор в отношении их должен был быть незамедлительно приведен в исполнение, если партия социал-революционеров станет использовать вооруженные методы борьбы против советской власти. Через два года смертный приговор был заменен пятилетним тюремным заключением с последующей трехлетней ссылкой в отдаленные районы страны.
1: Год 1948.
2: Запущен советский реактор для производства оружейного плутония. В конце 1940-х годов правительство СССР приняло решение в кратчайшие сроки построить завод по получению и выделению оружейного плутония. Было выбрано место для строительства завода, район озера Кыштым в южной части Урала. Строительство было поручено одной из самых мощных строительных организаций Челябметаллургстрою НКВД СССР. В августе 1946 года было начато строительство первого промышленного атомного реактора мощностью 100 мегаватт. Он был пущен в эксплуатацию 8 июня 1948 года. Пуск реактора курировал сам Игорь Курчатов, научный руководитель советского ядерного проекта.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство. Лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бегам.
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
9: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265.
10: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
11: Бегам встречает лето грандиозными скидками. 11 и 12 июня жаркие скидки до 30% на весь ассортимент садовой техники, электроинструмента, товаров для водоснабжения и расходных материалов. Выгодное лето в Бигам.
12: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
13: Акция до конца месяца.
14: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бигам» – уверенность в каждом выборе.
15: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не правда?

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Пользователи айфонов не получат 5G в России. Владельцы айфонов в России останутся без доступа к сетям пятого поколения даже после их запуска отечественными операторами. Как сообщается, проблема связана с политикой Apple и отсутствием взаимодействия компании с российскими операторами после ухода с рынка РФ. По словам экспертов, современные модели iPhone технически способны работать на частотах, которые планируется использовать для развертывания 5G сетей в России. Однако доступ к технологии контролируется на уровне ПО устройства. Для активации поддержки 5G Apple требует подтверждения от операторов связи о корректной работе сети, после чего компания вносит соответствующие настройки в прошивку смартфонов. Сейчас такой сценарий маловероятен. После ухода Apple фактически прекратила контакты с местными операторами связи. В результате процедура сертификации и настройки устройств под российские сети пятого поколения оказалась заблокирована. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что вероятность появления полноценной поддержки 5G на российских айфонах близка к нулю. По его словам, компания уже несколько лет не открывает для пользователей в России некоторые сетевые функции, включая технологию Voice over Wi-Fi. При этом запуск 5G в стране постепенно приближается. Как ранее сообщалось, уже в конце июня государственная компания по радиочастотам может выделить некоторым операторам связи диапазон для развертывания сетей нового поколения. Согласно проекту, услуги связи стандарта 5G должны появиться во всех российских городах с населением больше миллиона человек не позднее конца 2027 года. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
5: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
6: Имплантация зубов от хороших докторов.
7: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
9: Любовь и...
10: золото на Иваново-ФМ.
11: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
12: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
10: С бриллиантами.
11: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
13: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
14: Любите свой газон. В бегам газонокосилки и садовые тракторы «Вилартек». Мощные моторы, прочная дека, продвинутая трансмиссия и маневренность. Меньше обслуживания, больше результата. «Вилартек» – техника, которая работает как часы. «Бегам» – правильный выбор.
15: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты, наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Havail Pro по адресу Иваново, деревня Калинова, улица Сахарова. Садовая 5А. Телефон 93-88-88.
9: Возрастное ограничение старше 18 лет.
16: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Всемирная паутина продолжает опутывать отдаленные уголки Ивановской области. В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» еще 9 деревень региона получат доступ к мобильной связи стандарта ЛТЕ. Их выбирали путем голосования на портале госуслуг. Добавим, за несколько лет действия федеральной программы интернет пришел в 75 населенных пунктов нашего края. Перед Днем России аферисты стали рассылать поддельные сообщения о якобы положенных государственных выплатах. По словам финансистов, человеку приходит уведомление с предложением получить деньги от государства в честь праздника. Внутри обычно есть ссылка на сайт, который внешне похож на госуслуги или выдуманный центр выплат. Так аферисты пытаются получить личные данные и доступ к банковским картам. На поддельной странице могут попросить ввести реквизиты, а также логин и пароль от личного кабинета. Эксперты настоятельно рекомендуют не переходить по таким ссылкам. В Ивановской области приступили к обновлению дороги Бунькова-Балахонки. Начало ремонта жители близлежащих сел и деревень ждали очень давно. Дорожники приведут в порядок почти 8 километров полотна, обустроят тротуары, установят фонари. Завершить работы должны в следующем году. Напомним, ранее областные власти приняли решение не менее 10% от дорожного фонда региона направлять на сельские дороги. В первую очередь те, по которым передвигаются школьные автобусы и санитарный транспорт. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%, ветер северный 4,6 метров в секунду. Температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. «ДАЗ Авто» 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Аурус представил несколько новинок. Главным дебютантом Петербургского международного экономического форума стал обновленный Сенат. Седан косметически изменился внутри и снаружи. По технике модернизировали тормоза, подвеску и коробку передач. Кроме стандартной версии, показали удлиненный седан Сенат Лонг и кабриолет. BAF представит в России новый пикап. Он сделан на базе внедорожника 212 Т0, который уже поступил в продажу и стоит от 4,5 миллионов рублей. Обе машины отличаются хорошей геометрической проходимостью и подготовлены к езде по бездорожью. Есть понижающий ряд, межколесные блокировки спереди и сзади. Полурамные грузовики ВИС на базе «Лады Гранты» начали оснащать кондиционером. Опция обойдется в 50 тысяч рублей. Ранее очень нужную в южных и не только регионах функцию получили и другие версии. В том числе машины с бортовой платформой. В зависимости от типа кузова, грузовики ВИС стоят от 1,5 миллиона рублей. Последние годы в автопроме принято описывать как кризис, но есть мнение, что настоящий кризис еще даже не начинался. Прежняя экономика автопрома была построена на идее, что машину нужно менять на новую через каждые 3-5 лет. Сейчас люди, наоборот, стремятся купить машину надолго. Избыток нововведений скорее отталкивает, чем вызывает вау-эффект. Подробнее о том, куда движется автопром, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Добро пожаловать в Ниде. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифты от Артемия Лебедева в Ниде. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
12: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
13: За рулем к свободе с «Юзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
14: Владимирская область, село Чайково, УКН 13-333-00-263.
15: Нужны окна на века? Беги на «Строителей 76» в компанию ТМК.
16: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт «Виктории». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru. Тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
17: В выгодно?
18: Да!
17: Где?
18: В высшей лиге.
19: Квас Берендеевка 2,5 литра, 169,90. Свинина тушеная Берендеевка 325 граммов, 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
20: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам».
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: В Ивановской области приступили к обновлению дороги Бунькова-Балахонки. Начало ремонта жители близлежащих сел и деревень ждали очень давно. Дорожники приведут в порядок почти 8 километров полотна, обустроят тротуары, установят фонари. Завершить работы должны в следующем году. Напомним, ранее областные власти приняли решение не менее 10% от дорожного фонда региона направлять на сельские дороги. В первую очередь те, по которым передвигаются школьные автобусы и санитарный транспорт. В конце апреля водители коммерческих грузовых автомобилей в США ездили на 4% медленнее, чем в начале года. Вероятная причина – резкий рост цен на топливо. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков. Также выяснилось, что половина американцев стала реже ездить на собственных автомобилях из-за высоких цен на бензин. Кроме того, 42% сократили семейные расходы из-за подорожания топлива, а треть опрошенных изменила планы поездок. Конфликт между США, Израилем и Ираном привел к закрытию одного из главных маршрутов транспортировки нефти Армудского пролива. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
3: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
4: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
3: В офис надо приезжать?
4: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников в будни с 9 до 18.
3: А в субботу?
4: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
5: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
6: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
7: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
8: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
9: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
11: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
8: Телефон 59-29-49.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Окна, мебель, двери. Все, что нужно, есть. Приходи в ТМК на строителей 76.
15: Любовь и
16: золото на Иваново ФМ.
17: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
18: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
16: с бриллиантами.
17: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново ФМ.

0: Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Всемирная паутина продолжает опутывать отдаленные уголки Ивановской области. В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» еще 9 деревень региона получат доступ к мобильной связи стандарта ЛТЕ. Их выбирали путем голосования на портале госуслуг. Добавим, за несколько лет действия федеральной программы интернет пришел в 75 населенных пунктов нашего края. Перед Днем России аферисты стали рассылать поддельные сообщения о якобы положенных государственных выплатах. По словам финансистов, человеку приходит уведомление с предложением получить деньги от государства в честь праздника. Внутри обычно есть ссылка на сайт, который внешне похож на госуслуги или выдуманный центр выплат. Так аферисты пытаются получить личные данные и доступ к банковским картам. На поддельной странице могут попросить ввести реквизиты, а также логин и пароль от личного кабинета. Эксперты настоятельно рекомендуют не переходить по таким ссылкам. В Ивановской области приступили к обновлению дороги Бунькова-Балахонки. Начало ремонта жители близлежащих сел и деревень ждали очень давно. Дорожники приведут в порядок почти 8 километров полотна, обустроят тротуары, установят фонари. Завершить работы должны в следующем году. Напомним, ранее областные власти приняли решение не менее 10% от дорожного фонда региона направлять на сельские дороги. В первую очередь те, по которым передвигаются школьные автобусы и санитарный транспорт. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на «Иваново ФМ».
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%, ветер северный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте «Иваново ФМ».

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
7: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв. «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
8: Акция до конца месяца.
9: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Газпром газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
3: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
4: Выгодно?
5: Да.
4: Где?
5: В высшей лиге.
6: Квас «Берендеевка» 2,5 литра, 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов, 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
5: Любовь и...
7: Золото на Иваново-ФМ.
8: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
9: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
7: С бриллиантами.
8: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
10: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
11: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
10: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иван.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
4: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Воздух из Нигелова, Владимирская область, село Чириково. УКН 13-233-00-263.
5: Бигам встречает лето грандиозными скидками. 11 и 12 июня жаркие скидки до 30%. На весь ассортимент садовой техники, электроинструмента, товаров для водоснабжения и расходных материалов. Выгодное лето в Бигам.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
2: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан. Можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
3: А что еще?
2: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
3: Выгодно.
2: Да, но предложение ограничено.
3: Бегу звонить.
2: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
4: Пора менять дверь.
5: А в ТМК есть трейд-ин. Заберем старую дверь в счет новой. Только на улице Строителей 76.
6: Любите свой газон. Вбегам газонокосилки и садовые тракторы «Вилартек». Мощные моторы, прочная дека, продвинутая трансмиссия и маневренность. Меньше обслуживания, больше результата. «Вилартек». Техника, которая работает как часы. «Бегам». Правильный выбор.
7: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты. Наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой. И ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Havail Pro по адресу Иваново, деревня Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
8: Возрастное ограничение старше 18 лет.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.
9: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
4: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.
1: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на венок.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37-00-374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».